дождях проливных утонет, и полетят по остывающим небесам дней сентября лоскуты золотые. А дальше ты знаешь сам, осень, глаза пусты.